Последние бродяги об этом саге рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть свою пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чует скоро.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Domestic violence is always wrong.
2: Shut the fuck up!
1: But you can make it right with flowers.
3: Nothing else says, sorry I kicked you in the stomach, better than flowers.
1: That's right. And right now, all florists in the Liberty City area are having their Make It Right sale. Nothing says love like a genetically modified plant grown hydroponically in chemicals by peasants in Honduras. You may have done wrong. It's time to make it right. Send flowers. A message from your local florist and the Florist Alliance Group.
4: Quality music для Восточной Европы.
5: Are you crazy?
4: Сейчас в Liberty City.
6: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: communities together.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: История из жизни.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ваш

0: DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only one foot. Ням-ням-ням.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
2: Music from the homeland!
3: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Blood,
2: Владивосток FM!
4: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.

0: Hello, Liberty City! Hello, Howe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутой на зубах.

0: watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Же, все будет нашим!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: to trannies. It all takes Fleesa. Fleesa, it's time to start paying.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: История из жизни.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

0: Top quality music для восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Liberty City, the legend of Perestroika and all the times, Kino, with great song Группа Крови.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Чикаго.
1: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Стоя на треснутой на зубах

0: Евгением.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Okay, here is good band, it's Split!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь, это драма, моя душа несется ввысь.
2: Wow! Liberty City! I, Ruslana, will take you into the evening. Something you always wanted. This song is called Taxi!

0: Мульти-радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino, Liberty City.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Мьюзик!